так приходит весна, так на сердце тепло вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой и воцарил мир. Дай ему сил, чтобы он победил. Он для старших герой, для молодых курьер.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Дай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

Кровавый период гражданской войны в США. Американский конфедерант Инман пытается добраться с линии фронта домой, в Холодную гору, штат Северная Каролина, где оставил свою возлюбленную Аду. Ада пытается выжить, одна в разоренном тылу. На помощь ей приходит бродяжка Руби, которая учит светскую барышню азам ведения хозяйства. Саундтрек к фильму «Холодная гора».

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай-ФМ.

имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Американский инженер Тахира Рид-Смит создала машину для прыжков через две скакалки. Она назвала ее Jump Dreams. Идея пришла к ней еще в третьем классе, когда дети рисовали, что хотели бы увидеть в будущем. В США такой стиль прыжков называют Double Dutch. Обычно для этого нужны два человека, вращающих скакалки. Устройство делает все автоматически. Недавно Тахира встретилась со своей школьной учительницей спустя 40 лет, а та напомнила тот самый рисунок. Изобретением уже заинтересовались любители прыжков со всего мира. И сейчас инженер планирует запустить машину в серийное производство. В Южной Корее, где сейчас стоит рекордная жара, жители спасаются в подземной пещере. Она находится в городе Кванмён, недалеко от Сеула. Раньше там добывали золото и серебро, а теперь это тематический парк. Температура внутри держится около 13 градусов. Отличное спасение от уличной жары. Протяженность тоннелей почти 8 километров, но для туристов открыто всего лишь 2. Стены украшены светодиодами и каждые 20 минут устраивают лазерное шоу. Особенно популярна инсталляция «Золотой водопад», а экскурсия в прохладной пещере становится настоящим облегчением в знойные дни. Пока отдых на средиземноморских курортах дорожает, многие египтяне выбирают берега Нила. В городе Эль-Канатер в жаркие дни пляжи полны отдыхающих. Сюда приезжают семьями и компаниями, купаются, катаются на лодках и даже ставят палатки. Город находится на севере Египта в дельте Нила. Именно здесь река разделяется на два рукава, которые впадают в Средиземное море. Летом это место становится настоящим спасением от зноя. Жители ценят доступность и прохладу. Нильские пляжи заменяют им дорогие курорты. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

детективу из Лос-Анджелеса, занимающемуся угонами дорогих машин, Нику Половски, после гибели его напарника дают в помощники новичка Дэвида Акермана. Дэвид вполне благополучный юноша из богатой семьи. Окончивший университет, в детстве стал невольным виновником гибели брата. Он испытывает страх и угрызение совести, переплет в которых они с Ником попадают, преследуя главаря банды угонщиков Строма, заставляют его побороть страх. Саундтрек к фильму «Новичок».

0: В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. День праздника Воздвижения Креста Господня на церкви введения во храм Пресвятой Богородицы в Валдае установили главный крест. Почти столетие с момента демонтажа куполов в 1932 году храм простоял без крестов. Возвращение креста стало не просто технической операцией, а событием глубокого историко-духовного значения для всего региона. Реставрацию памятника архитектуры 18 века выполняет компания «Вертикаль». Сейчас специалисты завершают воссоздание главки центрального объема церкви. Год назад, в октябре, состоялись подъем и монтаж шпиля колокольни, предыдущий крупный этап восстановления. Проект реализуется при поддержке правительства Новгородской области и Фонда регионального сотрудничества. Все работы планируется завершить до конца года, после чего в храме откроется молодежный культурно-православный центр. Акция «Открытая пятница», традиционно проводимая Новгородским музеем-заповедником, впервые состоялась в Валдае на двух площадках – в Музее колоколов и Музейном колокольном центре. В этот день оба колокольных музея были открыты для свободного посещения. Местные жители и гости города смогли ознакомиться с уникальными коллекциями, услышать звон колоколов вживую и узнать об истории валдайского колокольного промысла. Посетители, по словам организаторов, остались довольны увиденным и услышанным. Акция «Открытая пятница» – это проект, который делает музейные коллекции доступнее, приглашая публику в привычное для себя время в неформальной обстановке. Тот факт, что формат теперь выходит за пределы Великого Новгорода, говорит о его расширении и растущем интересе к региональной культуре. В Боровичах состоялся культурно-гастрономический фестиваль крошево, посвященный старинной традиции заготовки крошево – рубленных и заквашенных серых капустных листьев для новгородских щей. Валдай на фестивале представляли две команды – «Валдащи» и «Пармезан». Обе выступили зажигательно и весело, как и полагается настоящим капусторубам. А валдайские болельщики оказались самыми эмоциональными и громкими на всей площадке. Гостей ждали капустный парад с духовым оркестром, фермерский рынок, специальное капустное меню от ресторанов Москвы, Петербурга и Боровичей, мастер-классы, театральные представления и вечерний концерт. Вход был бесплатным. Глава Валдайского округа Юрий Стаде сообщил, что коммунальные службы продолжают поддерживать чистоту и порядок в окружном центре. За прошедшую неделю подметены дороги и тротуары, убраны детские площадки, скверы и парки. Очищены урны, остановочные павильоны и обочины. На очистных сооружениях приведены в порядок решетки. Помимо повседневной уборки, коммунальщики провели работы по отсыпке и профилированию дорог на улицах Некрасова и Павлова. А на улице Марии Уткиной уложено новое дорожное покрытие. Работы выполнены в рамках планового благоустройства дорожной сети населенных пунктов округа. По словам Юрия Стаде, содержание инфраструктуры в надлежащем состоянии остается одним из приоритетов местной администрации. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Всем привет, всем доброе утро. Спросите меня, почему ты такой бодрый утром,
4: да,
3: в понедельник?
4: Да, вот я хочу спросить тебя, чем ты занимался в воскресенье, что ты такой бодрый?
3: Смотри, у меня новый распорядок дня. Я уже как-то рассказывал в утреннем шоу «Активация». Кстати, это утреннее шоу «Активация». Друзья, Сергей Рыжков и Маша Малина. Сегодня понедельник, 28 сентября. Как-то я уже рассказывал, что у нас в детском саду, у меня дочь перешла на год старше, следующая группа. Там прям такая дисциплина, там уже вот прям нужно быть... раньше обычного, понимаешь, да, в группе. Нужно раньше обычного быть в садике, нужно раньше обычного быть уже готовы идти там на занятия, на физкультуру и так далее. Соответственно, мы стали просыпаться еще раньше. И, соответственно, когда возможность есть, я, допустим, отвожу ребенка. И все четко стало. И поэтому, извините, но приходится вставать раньше, делать все свои домашние дела раньше, в спокойной обстановке, а потом уже этот ураган и собирающихся детей в садик. В общем, я проснулся, я готов начинать новый день, новую неделю. Кстати, Маш, сегодня 28 сентября.
4: Скоро уже октябрь.
3: Октябрь уже, в четверг.
4: Угу.
3: Прикинь, ты как вообще?
4: Да никак.
3: Да никак. Никогда ты не готов бываешь. Вот.
4: К чему? К новой неделе.
3: К октябрю.
4: Я ни к чему не готова.
3: К октябрю не готова, а мы все готовы. Друзья, все, давайте просыпайтесь. Утреннее шоу «Активация» здесь. Я Гришков, Маша Малинина. Сегодня понедельник, сегодня 28 сентября. Мы сегодня поговорим о еде обязательно. Поговорим о разных интересностях. Как-то курьезные новости, именинники, звезды. И гороскоп еще будет. В общем, давайте, бодритесь, просыпайтесь. Будьте как я.
4: Да.
3: Поехали.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: Сегодня день работника атомной промышленности в России. Дата для праздника выбрана не случайно. Именно 28 сентября в 1942 году Государственный комитет обороны СССР выпустил распоряжение об организации работ по урану и одобрил создание при Академии наук специальной лаборатории атомного ядра. Таким образом, эта дата по праву считается днем рождения российской атомной энергетики. В 1943 году группа советских физиков под руководством Игоря Курчатова осуществила монтаж модели реактора для изучения нейтронно-физических процессов, что позволило накопить данные, которые легли в основу создания методов расчета атомных реакторов. В декабре 1946 года было организовано производство урана на базе бывшего патронного завода в городе Глазов. В 1948 году на комбинате номер 817 в Озерске был запущен первый промышленный реактор по производству плутония мощностью 100 мегаватт. Сегодня атомная отрасль России представляет собой мощный комплекс из около 350 предприятий и организаций, в которых занято свыше 330 тысяч человек. В структуре отрасли 4 крупных научно-производственных комплекса: предприятия ядерного топливного цикла, атомного машиностроения, ядерного оружейного комплекса и отраслевые научно-исследовательские институты. Кроме того, в состав госкорпорации «Росатом» входит единственный в мире атомный ледокольный флот.
2: 28 сентября 1618 года в Брюсселе был открыт первый в мире ломбард. Ломбард является одним из старейших финансовых институтов в истории человечества и имеет богатую историю. Первое письменное упоминание о нем можно найти даже в греческих и римских источниках. Имеются свидетельства, что в Китае учреждения, работающие по данному финансовому принципу, существовали еще более 3000 лет тому назад. В Европе кредиты под залог имущества впервые появились в средние века. Родоначальниками в этом направлении являются Англия и Бельгия, где выходцами из итальянской провинции Ломбардии был основан дом Ломбарди. Отсюда и произошло слово «ломбард». Из-за трудностей в экономике и проблем банковской системы данная финансовая практика получила широкое распространение в европейских странах. Первый в мире ломбард в том виде, в котором он существует и работает по сей день, открылся 28 сентября 1618 года в бельгийском городе Брюсселе под маркой «Дома Ломбарди», который вскоре стал владельцем сети суднозалоговых учреждений по всей Европе, а его клиентами были даже королевские семейства. В России ломбарды появились в начале 18 века, когда монетная контора начала выдавать суды под заклад золотых и серебряных вещей. В 1772 году были открыты Санкт-Петербургская и Московская судные казны, которые являлись казенными ломбардами.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM.

0: Активация. Зацепила.
1: Курьезные курьезы в утреннем шоу «Активация». Новости необычные, странные, непонятные порой, но а иногда они связаны с какими-нибудь очень странными рекордами Гиннесса или с пропавшими животными, которые вернулись через 1000 лет.
2: Да, у меня тут обратно. Криминальные новости. Рубрика страшно. «Криминальные новости». Итак, владелец продуктового магазина в Пинху, это провинция Чжэцзян, Китай, повесил на двери объявление о том, что вход с собаками воспрещен. И казалось что? Бы.
1: Собак что? Там появиться не должно.
2: Не должны, но дело не в поддержании порядка, не в том, что мужчина ненавидит собак. Дело в том, что в магазине живет кот. И как раз этот кот оказался боевым котом, который ненавидит собак. Стоит только коту увидеть одного из своих исконных врагов, собаку, он тут же вскакивает на прилавок.
1: И такой, ну все, тебе конец.
2: Ставит вот эту вот позу, знаешь, это вот поза кошачья, вот сейчас прыгну как. И хозяин все, киса, не надо. И в общем, периодически, конечно же, он прыгает на собаку, либо даже на стекло. Еще собака не успела даже дверь открыть, он прыгает на стекло, кот. А хозяин отгоняет несчастных собак пластиковым стулом от своего кота. Кот черно-белый, здоровый такой, знаешь. Я вот не И понимаешь, все, теперь он заботится о безопасности собак и не ущемляет их права. Может, все собаки в магазин хотят этот, а кот говорит, ну, ребятка, извините, как бы.
1: Ну, с другой стороны, что? Боевой есть куча кот. Других магазинов. Пусть ходят в другие магазины, но в этот
2: не всегда в этот хочется. В запрещеночку хочется, понимаешь? И мне кажется, любой... Вот, да, в принципе, если кот не боится собак, а есть люди, которые боятся собак, соответственно, кота нужно просто в два раза больше бояться.
1: Да, я думаю, что просто в магазин пострадает жестко, если туда придет собака, и кот начнет сражаться с этой собакой, они начнут носиться, бегать друг за другом.
2: А как
1: все,
2: быть... Как быть, вот, например, приходишь, ты не ведаешь, что этот кот такой. Он на прилавочке лежит.
1: Написано
2: там,
1: же.
2: Говорит, нет, там просто собаками вход запрещен. Там нет пока надписи «Опасный кот». Он приходит кто-нибудь, там киса-киса, начинает гладить. И все, считай, удар по руке. Меня однажды кошка укусила. Это боль, это очень больно было. Я никому не сказал, потому что, как говорят, когда кусает животное, домашнее и не домашнее, нужно пойти в больницу и поставить там прививки от бешенства.
1: Но это долго.
2: Я никому об этом не сказал. Я потом, наверное, месяц жил, смотрел вот на эту вот на свой шрам. У меня, кстати, видно его даже.
1: А там очень быстро. А если ты заразишься бешенством, это же быстро проявляется.
2: Я не знал этого.
1: У меня
2: не было интернета в детстве. Я этого не знал. Я ходил и смотрел на этот свой шрам. Вот. И после этого я собак-то боюсь. И после этого еще кошек перестал любить, стал их бояться. Короче говоря, этот магазин не для меня, друзья. Уважаемые собачники, берегите своих собак, потому что есть такие дикие коты.
1: Да, вот. С которыми не сладить ни в коем случае.
2: Вот именно, а скоро придешь в магазин, а там хозяина нет. Кот один сидит и на кассе.
1: Такой, но.
2: И чё?
1: Чё брать будете?
2: Чипсики
1: нет?
2: Будете брать, сдачу нет. В общем, ребята, такая вот новость интересная. Да, будьте аккуратны с котами в Китае, по крайней мере. А мы продолжаем.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Понедельник, 28 сентября 2026 года. Кому-то сегодня исполняется 28, кому-то 26 исполняется, а кому-то и...
1: кому-то 82.
0: И 9 исполняется лет. Самое главное, что вы сегодня родились, мы вас поздравляем с днем рождения. Давайте узнаем, какие известные люди сегодня, 28 сентября, появились на свет. Возможно, они вам понравятся, возможно, не понравятся, но тут уж как бы извините, они раньше вас родились, кто-то из них, а кто-то не очень. Маша, давай рассказывай, какие ребят сегодня тобой будут опоздать.
1: Вот удивительно, что вообще известна дата рождения этого человека, хотя он родился не то что давно, это вообще просто очень давно, это было еще до нашей эры.
0: Ничего
1: друзья,
0: себе.
1: В 551 году до нашей эры родился человек, которого до сих пор помнят, и который еще за 500 лет до нашей эры, понимаете, родился и придумал очень важные вещи. Это китайский философ и мыслитель Конфуций. Его произведения «Беседы и суждения» и другие до сих пор пользуются спросом, их до сих пор читают. И вот все эти вещи, он до них дошел еще когда.
0: Еще когда был.
1: Представляешь?
0: Поздравляем Наоми Уотт сегодня с днем рождения. Британская актриса театра и кино.
1: Вот, кстати, захотелось фильм «Звонок».
0: «Звонок», «Дети кукурузы 4», фильм «Честная куртизанка». Ну и много другого интересного. Очень красивая актриса. Поздравляем ее с днем рождения. Дальше ты.
1: Я?
0: Да. Кто у тебя сегодня еще есть?
1: В 1908 году в этот день родился Ираклий Луарсабович Андронников. Это писатель, литературовед, чтец, телеведущий и народный артист СССР. С днем рождения.
0: С днем рождения поздравляем финского автогонщика Мико Хаккинена. Мико Хаккинен – тот самый блондин, который, собственно, соперничал с Михаэлем Шумахером, был дважды чемпионом мира. Вообще говорят, что вот в Финляндии, в северных странах, там самые быстрые водители. Потому что там...
1: Это кажется так.
0: Нет, правда, там, там либо ты на машине быстро ездишь зимой, либо что, либо селедку ешь какую-нибудь. Все, больше там ничего интересного.
1: Они реально все так любят селедку.
0: В общем, Мико Хаккинен, с днем рождения, правда, это очень, это культовый гонщик, в том числе гонщик Формулы-1, конечно же.
1: Я хотела поздравить твоего тезку Николая Рыжкова.
0: Давай.
1: Вот, но передумала. Он, кстати, был советский, российский государственный деятель. Но я выбираю Бриджит Бардо. Она родилась в 1934 году. Французская киноактриса, певица, фотомодель и просто невероятно красивая женщина.
0: Ну, поздравляем ее с днем рождения и поздравляем, где ты, мой именинник? Где ты потерял. Бывает такое, знаете, вот засмотришься, начнешь читать биографию какого-нибудь Мики Хаккинена, и все, и дальше пошло-поехало. Федор Емельяненко, российский спортсмен, четырехкратный чемпион мира по смешанным единоборствам. Сегодня у него день рождения. Собственно, тот самый старший брат другого Емельяненко, который плохо себя постоянно ведет. А Федор прям вот серьезный, прям вот он такой, знаешь, русский мужик такой, да. Он очень спокойный, очень добрый, очень хороший. И у него даже прозвище «Последний император».
1: Ничего себе прозвище.
0: Да, крутое. Федор Владимирович, с днем рождения. Всех поздравили, а прямо сейчас Ксения Лайт и лучший в мире гороскоп в утреннем шоу «Активация».
2: Звездная пауза.
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, если вам предложат сходить на выставку, в театр, в кино, на концерт, идите. Сейчас вы особенно восприимчивы к искусству. Тельцы, у вас будет наблюдаться повышенная чувствительность к физическим нагрузкам, поэтому заниматься спортом лучше под присмотром опытного тренера. Близнецы, кто-то будет пытаться вами манипулировать, коварно взывая к лучшим чувствам. Раки, вы проявите упрямство и желание власти. Львы, а вы можете признаться в своих чувствах, не боясь быть неправильным. Правильно понятым. Девы, хороший день для поездок, экскурсий, активного отдыха на улице. Весы, вам предстоит принять участие в мероприятии, требующем соблюдения формальностей и традиций. Скорпионы, не стоит воевать со своими желаниями, они будут оправданы и безобидны. Стрельцы, у вас возможны импровизированные праздники, на которых могут завязаться интересные знакомства. Козероги, все успеть не получится, на кухне кухне будьте осторожны с острым инструментом. Водолеи. Неожиданно для себя вы окажетесь в центре внимания и наверняка этому порадуетесь. Рыбы. Поступит много интересных предложений, которые можно сразу принять, не опасаясь подвоха. Всем знакам зодиака желаем светлого будущего!

Доброе утро всем тем, кто к нам только что присоединился. Утреннее шоу «Активация». Сергей Грышков, Маша Малинина. Сегодня понедельник, сегодня 28 сентября. Всем приятного аппетита, кто решил прямо сейчас позавтракать. А если вы задумываетесь, что бы так

0: И потому что ферментация – это уникальный процесс, просто они, это процесс, который происходит в продукте под воздействием ферментов или микроорганизмов. На ферменты вырабатываются или содержатся в самом сырье. В общем, это происходит чудесное превращение, и изначальной субстанции, например, из молока, получается что-то совершенно новое, например, кефир. И сегодня о ферментированных напитках поговорим.
1: Давайте.
0: Первый из них – это кефир. Это супер полезно, да, там содержатся макро-микронутриенты, молочный белок, он легко усваивается, куча витаминов, кальций, магний, фосфор, цинк, короче, вообще вся таблица Менделеева. Но самым полезным свойством считается содержание молочно-кислых бактерий, лактокультуры пребиотиков. По своему составу они очень похожи на естественные полезные полезные микробиоты кишечника, они совершенно схожи.
1: Я когда вот пью что-то вот с этими, с бактериями, мне кажется, что я чьей-то жизни, от жизни бактерий забираю. Мне так грустно всегда.
0: Не бойся, эти бактерии, они продолжают жить уже в твоем организме,
1: да,
0: и помогают тебе переваривать пищу. Кефир – это мощный стимулятор пищеварения,
1: да.
0: Перистальтики. Он переваривается сам прекрасно, способствует перевариванию другой пищи. К тому же это очень низкокалорийно, поддержка, находка для здоровья и стройности. Вот. Поэтому даже если у вас, например, кислотность желудка повышена или там какая-нибудь язва, да, может быть противопоказан,
1: но
0: для всех остальных это очень полезно. А еще один ферментированный напиток, который я люблю лично больше, чем кефир, но они похожи, это айран, друзья.
1: Ой, я обожаю.
0: Это очень
1: в чистом
0: вкусно.
1: Виде, без всяких там травок, без томатов, вот этого, да.
0: Не, с томатами, да, это слишком. Но еще классно, вот окрошка на айране. Сейчас не время, конечно, для окрошки, но...
1: Ну да.
0: В общем, там ферментированное молоко смешивают еще и с водой и солью. И вот если вы покупали айран, написано, что там добавлены специальные турецкие бактерии. Я вот представляю, как они с чемоданами... загорелые.
1: Да, мераба. Мераба, ребята.
0: Вот. В общем, он также, айран, прекрасно утоляет жажду, идеален в жару. Там не очень много тоже полезных веществ, чуть-чуть поменьше, чем в густом кефире, но у него есть другие полезные свойства. Он тоже улучшает пищеварение. В общем,
1: да,
0: способствует укреплению иммунитета. Квас. Квас – это тоже ферментированный напиток, и он очень
1: он
0: вкусный.
1: Еще.
0: Но, да, самый полезный квас – это квас, приготовленный путем двойного брожения. Понимаете? Вот, потому что если это не так, то это не настоящий квас, и пользы от него быть не может. Должен он готовиться из зерна перемолотого, ржаного и способом естественного брожения и двойного. В общем, будете квас покупать, обязательно на упаковке посмотрите, чтобы там было написано «двойного брожения». Там тоже куча витаминов, и он помогает лучше работать вашему организму. Но, опять же, если болезни есть ЖКТ, обязательно проконсультируйтесь к врачом.
1: Да.
0: Да. Ну и можно за финаль.
1: Ну давай быстренько.
0: Иван-чай.
1: Иван-чай.
0: Иван-чай. Его можно встретить как неферментированный, так и ферментированный. Самый полезный. Это, естественно, ферментированный. Он, помимо всего прочего, еще и классно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Полезен для мужского здоровья и потенции, друзья. Поэтому Иван-чай вперед.
1: Да, Иван-чай вперед. Самое главное выбрать правильный Иван-чай, потому что у меня жена его обожает. И когда мы в магазин приходим, она постоянно ищет Иван-чай. И многие
0: правильный
1: варианты
0: Иван-чай
1: отвергает, потому что говорит, это неправильный Иван-чай.
0: Ну,
1: в общем, всем приятного...
0: Жена-то ерунды не посоветует.
1: Да. Приятных, вкусных, полезных напитков. А мы продолжаем это утреннее шоу «Активация».
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Всем доброе утро, понедельник, 28 сентября, на календаре, скоро октябрь, а прямо сейчас у нас игра «Верю-не верю». Здесь мы обмениваемся фактами, факты правдивые, лживые, главное понять, где правда, где ложь. Получается, молодец, не получается, не молодец, Маша. От меня первый факт тебе. Сегодня будем говорить про автомобили. Ну и все, что с ними связано. Итак, факт номер один. Веришь ли ты, что штаб-квартира японской автомобильной марки Toyota находится в городе Toyota?
2: Нет.
1: А ты не права.
2: Серьезно?
1: В городе Toyota, но бренд называется не в честь города, потому что в честь фамилии Toyota, а наоборот, город Корома был переименован в 59-м году в честь этой марки автомобилей. Представляешь? Ты откуда приехал? Я приехал из города Лада. Круто, да? Или я живу в Хундае, да? Ну, это про тебя. Что?
2: Или на Волге.
1: На Волге. 1-0 в мою пользу. Твой факт.
2: В общем, был такой человек, звали его Эрнест Резерфорд.
1: Ну, допустим.
2: Надо понять, что веришь ли ты, что он получил Нобелевскую премию в области экономики.
1: Наверное, верю. Уж фамилия такая экономическая у
2: него. Нет, по химии.
1: По химии, ну извините, пожалуйста. Счет 1-1 и финальный факт. Веришь ли ты, что в Великобритании закон разрешает монарху, ну, самому главному, ездить на автомобиле без прав и без номеров?
2: Нет, не верю, что где-то такое практикуется.
1: Ну, это правда.
2: Серьезно?
1: Это правда. Если посмотреть на фотографии Елизаветы, которая ездила на своем... Ну, у нее права были, потому что она в войну ездила на санитарном автомобиле, то на их лендроверах номеров чаще всего нет. Вот, представляешь? Подходишь к любой... Ты вот монарх, кажется. Приходишь к любой машине, просто снимаешь номер и едешь, и говоришь, я монарх. Ну что, не узнай меня, я Карл. В общем, ну только монархи, только вот самые-самые. Детям нельзя. Я победил, получается.
2: Ну, получается так,
1: но ничего страшного. Только неделя началась, завтра, возможно, ты отыграешься. Это утреннее шоу «Активация». Мы продолжаем.
0: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация».
1: Звездная пыль.
2: Ну и о звездах, конечно, хочется вам сегодня поведать, рассказать. Рубрика «Звездная пыль» в утреннем шоу «Активация». Давай.
3: Мимимишность, сегодня.
2: Зашкаливает.
3: Да, самая милая пара – это Джастин и Хейли Бибер. В общем, тут они дали интервью совместное, поделились домашними снимками, где они в кроватке лежат, обнимаются, целуются. Они рассказали, значит, о своих увлечениях. То есть такая, знаешь, типа «Любовь с первого взгляда», «Найди совпадение». Здесь совпадений вообще нет, но, собственно, для фанатов и, в принципе, интересно. Допустим, любимая книга Джастина Бибера – это «Библия». Жены его, Хейли Бибер, это... Анджелина Балерина. Книга писательницы Кэтрин Холлаберт. Запиши себе, прочитаешь, послушаешь. Анджелина Балерина. Любимый фильм Джастина Бибера — это «Развод по-американски». А Хейли Бибер нравится «Гринч». Дальше, значит, что еще? Любимый праздник у Хейли Бибер — это День Благодарения. У Джастина Бибера — Рождество. Хобби. Джастину нравится гольф. А Хейли, любимое хобби, мне кажется, всех девушек — это спа. Расслабляться в спа. Чем увлекаешься? В спа. Расслабляюсь. В общем, значит, по поводу любимых песен, любимые песни в караоке. Значит, Хейли любит петь «Богемскую рапсодию» группы Queen. А Джастин — «With You» Криса Брауна. Вот. Ну и любимый город Хейли — это Нью-Йорк, а Бибера — Лос-Анджелес. Ничего, чтобы Бибер в Канаде вообще-то родился, потому что он канадский исполнитель. Ну и последнее. Пара рассказала, вот как раз твоя рубрика о еде. Чем вам нравится завтракать утром? Хейли Бибер предпочитает на завтрак 2 яйца среднего размера. Прикинь, то есть большого нельзя, маленького нельзя. Ломтики авокадо, картофельные оладьи и очень хрустящий бекон. Мясо любит с утра поесть. А Джастин любит яичный макмаффин. Ну, видимо, ходит.
2: Это что такое?
3: Ну, макмаффин. Это там, по-моему, картошка, яйцо, и все это в панировке.
2: А, типа это бургер какой-то, да?
3: Ну, не бургер, это вот в этом, в заведении быстрого питания. Вот, и точка, который. Там вот такая штука есть. Короче говоря, мне кажется, вот знаешь, для пар, которые живут не так долго вместе, да и хотя для тех, кто долго вместе живут, вот такие интервью просто обязательны.
2: Да, они уже давно, в принципе, вместе.
3: Ну, давно вместе, да, но не прям там, не 15 лет, условно. И, например, вот я бы хотел со своей женой поговорить на тему, какой у нее любимый праздник, какой у меня любимый праздник.
2: А вы что, об этом никогда не разговаривали?
3: Ну вот.
2: Ты знаешь, так, есть
3: нет,
2: вопросы.
3: Именно, типа интервью такое.
2: Да, есть вопросы для пар. Вопросы для классного свидания.
3: Да.
2: Всякие. Там просто куча вопросов, и можно на них отвечать и делиться, может, что-то новое друг у друга.
3: Самое узнавать. Главное, не перебарщивать. Это утреннее шоу «Активация». Я Сергей Рыжков, Маша Малинина. Всем шикарнейшей рабочей недели. Всем классного понедельника. Сегодня 28 сентября. Ну, а мы прощаемся до завтра. Пока.
2: Пока. «Активация».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Микрофона в студии Николай Иванютин. Доброе утро. Россия обладает военным и технологическим потенциалом, который позволяет надежно обеспечивать безопасность страны. Это заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне в интервью тележурналисту Павлу Зарубину. Также представитель Кремля отметил, что двусторонние российско-американские отношения пока остаются не в лучшей форме, по мнению Пескова. Саммит АТЭС, который состоится в ноябре в Китае, хорошая возможность, чтобы президент Владимир Путин, лидер Америки Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин так или иначе пересеклись. Будет ли это отдельная трехсторонняя встреча или это будут двухсторонние встречи, сказать трудно, хотя сейчас уже однозначно и Путин, и председатель Си договорились о том, что в Китае они встретятся, сказал Песков. Российские военные накануне ударили по центрам обработки данных в Киеве, предоставляющим интернет украинским боевикам, сообщили в Минобороны. Поражен центр обработки данных компании «Омега Телеком», являющийся одной из крупнейших компаний, предоставляющих услуги высокоскоростного интернета для противника, в том числе хранение большого объема баз данных. Под удар также попал дата-центр компании «Киевстар», одного из крупнейших провайдеров мобильной связи и высокоскоростного интернета. Среди других целей – логистический центр «Новая почта» в Одессе, хранивший снабжение для ВСУ, судно, доставлявшее в порт Одессы военное имущество и грузы двойного назначения. Система гарантирования заработает в сегменте страхования жизни с 1 января будущего года. Это следует из закона, принятого еще 26 декабря 2024 года. Согласно нему, после отзыва лицензии у страховой компании клиентам гарантируется исполнение ее обязательств на срок, обозначенный в договоре с такой организацией и в пределах лимитов, установленных законом. В случае смерти выплата может составить до 10 миллионов рублей. При наступлении иных страховых обстоятельств или при окончании срока полиса до 2 миллионов 800 тысяч. Обязательства по выплате в таком случае будут возлагаться на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Турция намерена сделать туристический сезон круглогодичным и расширить туристическую активность на все провинции страны, сохраняя при этом природное и культурное наследие, заявил турецкий министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой. В каждом уголке нашей Турции есть красота, которую предстоит открыть, и история, которую предстоит рассказать. Мы работаем над тем, чтобы распространить туризм на 4 сезона и 81 провинцию, сохраняя наше природное и культурное наследие и передавая его будущим поколениям, написал Эрсой в соцсети. Министр отметил, что Турция, благодаря своему культурному наследию, природе и гостеприимству, принимает туристов со всего мира. Турция приняла почти 6 миллионов 900 тысяч россиян в 2025 году. Ожидается, что по итогам этого года этот показатель тоже превысит 6 миллионов. Курс доллара 84.34. Курс евро 95 рублей 87 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

0: iFM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай FM.
2: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии. Аня Кирова. Атанасовское озеро в Болгарии стало домом для тысячи фламинго. За последние годы их популяция здесь заметно выросла. 2 года назад у птиц появились первые птенцы, что специалисты назвали редким событием. Сейчас на озере обитает около 4000 фламинго. Они прилетают сюда из Турции, Италии, Испании и Франции. Соленый водоем и его берега входят в заповедную зону, где живут более 320 видов птиц. Орнитологи и туристы могут наблюдать за ними из специального укрытия. Фламинго привлекли внимание к озеру и помогли сохранить

0: 500 килограммов. Управлять даяком сложно, особенно на горной реке с порогами, но опытные гребцы справляются легко. А вот вечерние прогулки по Врбасу особенно популярны у туристов. В бельгийском городке Мальмеди каждый год разбивают тысячи яиц, чтобы приготовить гигантский омлет. Рано утром на площади разжигают огромный костер, а десятки волонтеров берутся за дело. На разбивание яиц уходит несколько часов. Сковорода греется целый час, потом обжаривают бекон и заливают яйца. Повара перемешивают массу огромными лопатками, а готовый омлет подают с хлебом. Традиция зародилась во Франции в 70-х годах, а в Бельгию пришла в 90-х. Для местных жителей это не просто еда, а повод сделать что-то хорошее. И, судя по аппетитам, у них это получается. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
2: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
4: По следам истории. Улицы Валдая. Гостинопольская улица. Гостинопольская улица напоминает о временах, когда Валдай был важным пунктом на Большом тракте между Москвой и Петербургом. Рядом находилось гостиное поле, место ярмарок и оживленной торговли. Здесь останавливались обозы, кипела купеческая жизнь. А валдайские баранки и колокольчики расходились по всей России. Название улицы словно приглашение заглянуть в прошлое и увидеть Валдай как шумный торговый перекресток империи.
5: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
6: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей. На Валдай FM.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: В летние каникулы Пол работал помощником сенатора Кита Риджа. И наверняка студент видел свое будущее в радужном свете. И наверняка он не был согласен с распространенным мнением, будто политика – это одна лишь грязь. Но однажды сенатор попросил Пола об услуге сопровождать его несовершенную дочку Робин по пути в колледж для трудновоспитуемых подростков, где Киттеридж-младший предстояло учиться. Пол согласился. И вот прекрасным ранним летним утром Робин в заторможенном от лекарств состоянии была загружена в Mercedes-Benz, куда потом подсел Ти-Эйс, приятель Пола, он же будущий филолог, он же сосед Пола по комнате в университетском кампусе. Так началось путешествие троих молодых людей через пол Америки. Путешествие странное, грустное и забавное. И полное неожиданных встреч, новых знакомств, разнообразных приключений. Саундтрек к фильму «Трое в пути».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. День праздника Воздвижения Креста Господня на церкви введения во храм Пресвятой Богородицы в Валдае установили главный крест. Почти столетие с момента демонтажа куполов в 1932 году храм простоял без крестов. Возвращение креста стало не просто технической операцией, а событием глубокого историко-духовного значения для всего региона. Реставрацию памятника архитектуры 18 века выполняет компания «Вертикаль». Сейчас специалисты завершают воссоздание главки центрального объема церкви. Год назад, в октябре, состоялись подъем и монтаж шпиля колокольни, предыдущий крупный этап восстановления. Проект реализуется при поддержке правительства Новгородской области и Фонда регионального сотрудничества. Все работы планируется завершить до конца года, после чего в храме откроется молодежный культурно-православный центр. Акция «Открытая пятница», традиционно проводимая Новгородским музеем-заповедником, впервые состоялась в Валдае на двух площадках – в музее колоколов и музейном колокольном центре. В этот день оба колокольных музея были открыты для свободного посещения. Местные жители и гости города смогли ознакомиться с уникальными коллекциями, услышать звон колоколов вживую и узнать об истории валдайского колокольного промысла. Посетители, по словам организаторов, остались довольны увиденным и услышанным. Акция «Открытая пятница» – это проект, который делает музейные коллекции доступнее, приглашая публику в привычное для себя время в неформальной обстановке. Тот факт, что формат теперь выходит за пределы Великого Новгорода, говорит о его расширении и растущем интересе к региональной культуре. В Боровичах состоялся культурно-гастрономический фестиваль крошево, посвященный старинной традиции заготовки крошево, рубленных и заквашенных серых капустных листьев для новгородских щей. Валдай на фестивале представляли две команды – «Валдащи» и «Пармезан». Обе выступили зажигательно и весело, как и полагается настоящим капусторубам. А валдайские болельщики оказались самыми эмоциональными и громкими на всей площадке. Гостей ждали капустный парад с духовым оркестром, фермерский рынок, специальное капустное меню от ресторанов Москвы, Петербурга и Боровичей, мастер-классы, театральные представления и вечерний концерт. Вход был бесплатным. Глава Валдайского округа Юрий Стаде сообщил, что коммунальные службы продолжают поддерживать чистоту и порядок в окружном центре. За прошедшую неделю подметены дороги и тротуары, убраны детские площадки, скверы и парки. Очищены урны, остановочные павильоны и обочины. На очистных сооружениях приведены в порядок решетки. Помимо повседневной уборки, коммунальщики провели работы по отсыпке и профилированию дорог на улицах Некрасова и Павлова. А на улице Марии Уткиной уложено новое дорожное покрытие. Работы выполнены в рамках планового благоустройства дорожной сети населенных пунктов округа. По словам Юрия Стаде, содержание инфраструктуры в надлежащем состоянии остается одним из приоритетов местной администрации. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Вор в законе Юрий Михеев по прозвищу Барон вместе с напарником грабит наполненную антикваром квартиру Михаила Монахова, приближенного к бандитским структурам банкира и помощника депутата. Вместе с драгоценностями они выносят картину Рембрандта «Эгина». Барон говорит напарнику, что это хорошая копия, понимая, что на самом деле это подлинник, похищенный из Эрмитажа. Вскоре барон попадает в тюрьму, где завещает журналисту Андрею Серегину, пишущему на криминальные темы, забрать картину у своей женщины и вернуть ее в Эрмитаж. Серегин берется за расследование в одиночку. Бандиты, боясь, что может всплыть история с висящим в Эрмитаже фальшивкой, всеми силами стараются этого не допустить. Саундтрек к сериалу «Бандитский Петербург». Барон.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин рассказал о вероятности возобновления переговоров с Украиной. По словам президента России, киевский режим должен понять, никакое нагнетение обстановки не приведет ни к чему хорошему. Оно только ухудшит положение дел для самой Украины. В Кремле не раз подчеркивали, Киеву достаточно принять ответственное решение, чтобы быстро остановить боевые действия и перейти к серьезным переговорам. Владимир Путин неоднократно заявлял, Россия готова завершить конфликт. Для этого должны быть устранены первопричины сложившейся ситуации. Среди них вывод украинских войск со всей территории Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик в пределах их административных границ, отказ от вступления в НАТО и снятие антироссийских санкций. Также он подчеркнул, вооруженные силы России в рамках специальной военной операции продолжают наступательные действия по всей ширине фронта. Банк России ожидает, предложение топлива восстановится до конца текущего года. Ситуация на топливном рынке по-прежнему отражается на динамике цен в российских регионах. Наиболее заметный рост наблюдается там, где возникают перебои с поставкой нефтепродуктов. Вместе с тем, возможности бизнеса переложить дополнительные расходы на потребителей ограничены из-за сдержанного внутреннего спроса. По оценке Центробанка, устойчивый рост цен на топливо также способен повышать инфляционные ожидания населения, да и компаний. Тем временем на уровне вице-премьеров прорабатываются дополнительные страховочные механизмы, в числе которых стимулирование нефтеперерабатывающих заводов для наращивания объемов выпуска бензина и дизеля внутри страны. Кроме того, гибкое управление импортом нефтепродуктов для точечного покрытия возникающего дефицита. Дифференциация ставок и лимитов семейной ипотеки в зависимости от количества детей позволит сконцентрировать меры государственной поддержки на семьях, для которых вопрос улучшения жилищных условий стоит наиболее остро. Для рынка новостроек это означает смещение фокуса поддержки в сторону многодетных семей. Наиболее выгодные условия кредитования будут стимулировать спрос на более просторные квартиры и способствовать улучшению жилищных условий семей с тремя и более детьми. Напомню, с 1 октября ставки по государственной инициативе «Семейная ипотека» составят от 2 до 12%. Максимальный срок субсидирования льготной программы, направленной на семейные пары в России, составит 15 лет. В целом, обновленная программа позволит повысить эффективность государственной поддержки и более точечно распределить льготные механизмы. Новый стандарт работы детских садов подготовит Минпросвещение. Дошкольное учреждение должно быть прежде всего пространством для воспитания и развития ребенка, а не местом исключительно для подготовки к школе. Особое внимание в обновленном стандарте планируется уделить знакомству детей с отечественной культурой, литературой, традициями и нравственными ориентирами. Такой подход станет одним из основных направлений предстоящих изменений. С 1 сентября в России, напомню, заработал единый цифровой ресурс для детских садов с методическими материалами для воспитателей и методистов и родителей. Среди предложенного контента – мультфильмы, художественная литература, рекомендуемые книги, сказки, игрушки и игровые средства обучения. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 34 копейки. Курс единой европейской валюты – 95 рублей 87 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Каждый новый день – новое преступление. За каждым углом пожидает опасность. Главный козырь бандитов в бескомпромиссной криминальной бойне – страх обывателей. Единственный, кто может бросить вызов преступникам – лишенные страха менты. Безупречная четверка вновь оказывается на грани. Каждый новый день – новый бой против бандитов. Саундтрек к сериалу «Улица разбитых фонарей».
3: Друзей терять жестокий пример.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. День праздника Воздвижения Креста Господня на церкви введения во храм Пресвятой Богородицы в Валдае установили главный крест. Почти столетие с момента демонтажа куполов в 1932 году храм простоял без крестов. Возвращение креста стало не просто технической операцией, а событием глубокого историко-духовного значения для всего региона. Реставрацию памятника архитектуры 18 века выполняет компания «Вертикаль». Сейчас специалисты завершают воссоздание главки центрального объема церкви. Год назад, в октябре, состоялись подъем и монтаж шпиля колокольни, предыдущий крупный этап восстановления. Проект реализуется при поддержке правительства Новгородской области и Фонда регионального сотрудничества. Все работы планируется завершить до конца года, после чего в храме откроется молодежный культурно-православный центр. Акция «Открытая пятница», традиционно проводимая Новгородским музеем-заповедником, впервые состоялась в Валдае на двух площадках – в Музее колоколов и Музейном колокольном центре. В этот день оба колокольных музея были открыты для свободного посещения. Местные жители и гости города смогли ознакомиться с уникальными коллекциями, услышать звон колоколов вживую и узнать об истории валдайского колокольного промысла. Посетители, по словам организаторов, остались довольны увиденным и услышанным. Акция «Открытая пятница» – это проект, который делает музейные коллекции доступнее, приглашая публику в привычное для себя время в неформальной обстановке. Тот факт, что формат теперь выходит за пределы Великого Новгорода, говорит о его расширении и растущем интересе к региональной культуре. В Боровичах состоялся культурно-гастрономический фестиваль крошево, посвященный старинной традиции заготовки крошево, рубленных и заквашенных серых капустных листьев для новгородских щей. В Валдае на фестивале представляли две команды – «Валдащи» и «Пармезан». Обе выступили зажигательно и весело, как и полагается настоящим капусторубам. А валдайские болельщики оказались самыми эмоциональными и громкими на всей площадке. Гостей ждали капустный парад с духовым оркестром, фермерский рынок, специальное капустное меню от ресторанов Москвы, Петербурга и Боровичей, мастер-классы, театральные представления и вечерний концерт. Вход был бесплатным. Глава Валдайского округа Юрий Стаде сообщил, что коммунальные службы продолжают поддерживать чистоту и порядок в окружном центре. За прошедшую неделю подметены дороги и тротуары, убраны детские площадки, скверы и парки. Очищены урны, остановочные павильоны и обочины. На очистных сооружениях приведены в порядок решетки. Помимо повседневной уборки, коммунальщики провели работы по отсыпке и профилированию дорог на улицах Некрасова и Павлова. А на улице Марии Уткиной уложено новое дорожное покрытие. Работы выполнены в рамках планового благоустройства дорожной сети населенных пунктов округа. По словам Юрия Стаде, содержание инфраструктуры в надлежащем состоянии остается одним из приоритетов местной администрации. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

0: Валдай-ФМ. Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ. Музыка, проверенная временем. Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай-ФМ.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: После гибели одного из лучших полицейских, врачи-экспериментаторы создают из него неуязвимого киборга-робокопа, который в одиночку борется с бандой преступников. Однако прочная броня не спасает робокопа от мучительных, обрывчивых воспоминаний о прошлом. Он постоянно видит кошмарные сны, в которых погибает от рук жестоких преступников. Теперь он не только ждет правосудия, но и жаждет мести. Саундтрек к фильму «Робокоп».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. В Брянской области после налета украинских дронов на перегоне Дядьково-Людиново обрушилась часть железнодорожного моста. 10 вагонов сошли с путей. Это сообщил в РИО губернатора этой области Егор Ковальчук. Он рассказал и о других попытках противника нанести ущерб ЖД-инфраструктуре. В Уническом районе из-за действий ВСУ сошли с рельсов 18 пустых полувагонов. Раненых нет. Кроме того, еще одна атака с повреждением железнодорожных путей произошла в Навлинском районе. Движение поездов не было нарушено, пострадавших нет. Тем временем подразделения группировки войск «Центр» освобождают город Доброполье. В ДНР методично, квартал за кварталом, с минимальными потерями личного состава, заявили в Минобороны России. Британия после начала СВО активизировала усилия по консолидации так называемой российской оппозиции за рубежом, сообщил оперативный сотрудник ФСБ, возглавляющий в Лондоне антироссийскую организацию для релокантов. Бывшую модель Ксению Максимову объявили в международный розыск. По данным ФСБ, Максимова является функционером созданной на территории Британии организации Russian Democratic Society UK, признанной в России нежелательной, и так называемым консулом в Соединенном Королевстве движения антивоенного комитета России, признанного Верховным судом России террористической организацией. Максимова организовала сбор средств и иной помощи в интересах киевского режима, а сама организация стала площадкой для выступлений лиц, вынашивающих планы по насильственному захвату власти и смене конституционного строя в России, распространение фейков о вооруженных силах России, акции в интересах западных кураторов по психологической травле российских официальных лиц в Британии. Риск подъема заболеваемости энтеровирусными инфекциями сохраняется в осенний период в России. Особенно высока заболеваемость среди детей, сообщила инфекционист Юлия Ермолаева. Энтеровирусы – это группа вирусов, которые изначально размножаются в желудочно-кишечном тракте, но способны поражать и другие органы. Они отличаются высокой устойчивостью к внешней среде. К таким инфекциям относятся энтеровирусный стоматит, менингит, миокардит, а также конъюнктивит. Ермолаева подчеркнула, что осенью для россиян сохраняется и риск заражения инфекциями, передающимися через укусы клещей. Это связано со вторым пиком активности клещей, который может сохраняться до первых устойчивых заморозков. Кроме того, осенью растет заболеваемость внебольничной пневмонии. Мошенники изучают в соцсетях информацию о покупках потенциальных жертв, сообщили в МВД. Аферисты специально ищут фотографии с покупками, метки с геопозицией, друзей и информацию о работе, чтобы затем создать более правдоподобную схему обмана, которая будет нацелена на конкретного человека. Такие сценарии аферистов наиболее опасны для защиты от продуманных схем обмана. Полицейские советуют не афишировать в соцсетях геопозиции и не публиковать фотографии покупок. Они также рекомендуют самостоятельно отключить автоматическое проставление геотегов. Силовики призывают ограничить доступ к странице для незнакомцев. Курс доллара на сегодня 84.34, курс евро 95.87. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Дай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В итальянском городе Аквапендетто с наступлением темноты из колокольни вылетают сотни летучих мышей. Специалист Александра Томасини часами считает их с помощью тепловизора. За одну ночь она насчитала 581 особь. В Италии живут 35 видов этих животных. Их защищает закон и международное соглашение. Томасини изучает колонии в разных районах, обследуя старые здания и природные территории. В Риме работает центр спасения, куда привозят раненых или ослабленных мышей. Некоторые остаются там навсегда. Летучие мыши помогают контролировать численность насекомых, и их состояние считают важным показателем здоровья окружающей среды. В бельгийском городке Динан уже более 40 лет проходит необычная регата на ваннах. Участники должны проплыть километр по реке Маас в самодельных плавсредствах. Главное условие – хотя бы одна ванна в конструкции и никаких двигателей. Жюри оценивает не скорость, а креативность и раскрытие темы. В этом году она посвящена музыке. Традиция зародилась в 1982 году, когда местный повар вдохновился историей об итальянце, путешествовавшем в ванне. Теперь это веселое событие, где некоторые участники соревнуются уже 15-25 лет. Ванна, музыка и река. Что еще нужно для хорошего настроения? В американском городке Лебанон поездка на автомобиле обернулась для местной жительницы настоящим испытанием. Во время движения из-под капота на лобовое стекло выползла крупная змея. Она спокойно ползла по капоту, будто находилась в собственном доме. Женщина сильно испугалась, но не растерялась и успела снять происходящее на телефон. Сколько времени змея пряталась под капотом, осталось загадкой. Видео взволновало пользователей соцсетей, но чем закончилась эта история, они так и не узнали. Теперь многие автовладельцы задумываются, а не стоит ли проверять свой автомобиль перед поездкой. Особенно, если ты живешь в Теннесси. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях. Валдай – знаменитый город и его российские побратимы ему под стать. Древний Торжок – прославленные Павловск и Пушкин, которые привлекают множество туристов шедеврами парковой и дворцовой архитектуры. Также у Валдая есть побратим в Белоруссии – старинный город Вилейск. Он находится в 103 километрах к северо-западу от Минска, на реке Вилья. Считается, что Вилейка появилась около 500 лет назад. Но археологические находки свидетельствуют о том, что люди поселились в этих местах намного раньше. Имеются у Валдая побратимы и в дальнем зарубежье. Каньон-Сити в Америке и Хайду-Бессермен в Венгрии. 22 августа 2020 года на стрелке Комсомольского проспекта и Народной улицы в Валдае состоялось торжественное открытие первой в Новгородской области аллеи городов-побратимов.

0: настроение на Валдай FM. Валдай FM.
1: На ковре

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
3: Эксперименты профессора Керама привели к трагической случайности. Матрица памяти его погибшей дочери по воле случая попала в океан и наложилась на сознание глубоководной рыбы манты, не дающей покоя акванавтам. Загадку этого пугающего создания должны раскрыть Игорь Соболев и Свен Бол. Им потребуется все их мужество и самообладание. Саундтрек к фильму «Акванавты».

клубок садов. Не потерялась. Потеряла меня. Ясность. Симуляция борьбы. Меня ж парадигмы каждый день. И просыпаешься тоже мыслью.

0: следуешь зеленым фруктам и жуешь свою гордость.
1: Жажда.
0: Возле источника пытаюсь тебя простить. Холодное сердце притягивает аморальную книгу.
1: Хочешь чего-то нового?

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. День праздника Воздвижения Креста Господня на церкви введения во храм Пресвятой Богородицы в Валдае установили главный крест. Почти столетие с момента демонтажа куполов в 1932 году храм простоял без крестов. Возвращение креста стало не просто технической операцией, а событием глубокого историко-духовного значения для всего региона. Реставрацию памятника архитектуры 18 века выполняет компания «Вертикаль». Сейчас специалисты завершают воссоздание главки центрального объема церкви. Год назад, в октябре, состоялись подъем и монтаж шпиля колокольни, предыдущий крупный этап восстановления. Проект реализуется при поддержке правительства Новгородской области и Фонда регионального сотрудничества. Все работы планируется завершить до конца года, после чего в храме откроется молодежный культурно-православный центр. Акция «Открытая пятница», традиционно проводимая Новгородским музеем-заповедником, впервые состоялась в Валдае на двух площадках – в Музее колоколов и Музейном колокольном центре. В этот день оба колокольных музея были открыты для свободного посещения. Местные жители и гости города смогли ознакомиться с уникальными коллекциями, услышать звон колоколов вживую и узнать об истории валдайского колокольного промысла. Посетители, по словам организаторов, остались довольны увиденным и услышанным. Акция «Открытая пятница» – это проект, который делает музейные коллекции доступнее, приглашая публику в привычное для себя время в неформальной обстановке. Тот факт, что формат теперь выходит за пределы Великого Новгорода, говорит о его расширении и растущем интересе к региональной культуре. В Боровичах состоялся культурно-гастрономический фестиваль крошево, посвященный старинной традиции заготовки крошево, рубленных и заквашенных серых капустных листьев для новгородских щей. В Валдае на фестивале представляли две команды – «Валдащи» и «Пармезан». Обе выступили зажигательно и весело, как и полагается настоящим капусторубам. А валдайские болельщики оказались самыми эмоциональными и громкими на всей площадке. Гостей ждали капустный парад с духовым оркестром, фермерский рынок, специальное капустное меню от ресторанов Москвы, Петербурга и Боровичей, мастер-классы, театральные представления и вечерний концерт. Вход был бесплатным. Глава Валдайского округа Юрий Стаде сообщил, что коммунальные службы продолжают поддерживать чистоту и порядок в окружном центре. За прошедшую неделю подметены дороги и тротуары, убраны детские площадки, скверы и парки. Очищены урны, остановочные павильоны и обочины. На очистных сооружениях приведены в порядок решетки. Помимо повседневной уборки, коммунальщики провели работы по отсыпке и профилированию дорог на улицах Некрасова и Павлова. А на улице Марии Уткиной уложено новое дорожное покрытие. Работы выполнены в рамках планового благоустройства дорожной сети населенных пунктов округа. По словам Юрия Стаде, содержание инфраструктуры в надлежащем состоянии остается одним из приоритетов местной администрации. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песню скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка,
2: новые песни,
1: песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
1: Анатолий Ефремович Новосельцев, рядовой служащий одного статистического управления, человек робкий и застенчивый. Ему хотелось бы получить вакантное место зав. Отделом, но он не знает, как поступиться к этому делу. Старый приятель Самохвалов советует ему приударить за Людмилой Прокофьевной Калугиной, сухарем в юбке и директором заведения. Саундтрек к фильму «Служебный роман».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Добрый день. Международный дискуссионный клуб «Валдай» открыл ежегодное заседание в подмосковной Истрии. Флагманская конференция объединила 120 участников из 40 стран. Заседание продлится до 1 октября. Главная тема – ответственность государств и лидеров за будущее мироустройства в условиях кризиса и обострения конфликтов. Флагманская конференция клуба объединит 120 участников из 40 государств. В рамках конференции состоятся традиционные встречи с главой МИДа Сергеем Лавровым, заместителем руководителя администрации президента Максимом Орешкиным и гендиректором Росатома Алексеем Лихачевым. Заседание открыло презентация ежегодного доклада «Без паники. Государство и ответственность за будущее». Россияне с 1 октября смогут пополнять свой банковский счет с помощью системы быстрых переводов через сторонний банкомат. Такое указание было зарегистрировано в Минюсте, сообщили в Банке России. Так появится возможность внести наличные через банкомат одного банка и зачислить их на свой счет в другом банке. Решение о внедрении такой услуги банки будут принимать самостоятельно. При этом сумма внесенной наличности не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч рублей в течение суток и 200 тысяч рублей в течение одного месяца. Сейчас внести наличные на счет можно через устройство своего банка или его партнеров. Евросоюз начал разработку четких поэтапных планов получения членства в блоке для 4 стран-кандидатов, сообщила газета «Политико». Представители Еврокомиссии работают над дорожными картами для Абхазии, Молдавии, Украины и Черногории. Эти страны считаются главными претендентами на вступление в Евросоюз, однако процесс их принятия затягивается, отметило издание. Новые планы действий впервые смогут предоставить им четкие гарантии и сроки завершения переговоров о получении членства в блоке. Газета добавила, что дорожные карты определят, что именно требуется от каждой страны-кандидата, а также создадут обязательства для действующих членов ЕС, которые впоследствии должны будут дать свое согласие на продолжение процесса интеграции. Источники подчеркнули, что Грузии, Боснии и Герцеговине, Косову, Северной Македонии, Сербии и Турции дорожные карты предоставлены не будут, так как они находятся на ранних этапах вступления в ЕС. Более 10 миллионов россиян в этом году прошли репродуктивную диспансеризацию. Она проводится в два этапа. В первый входит базовый скрининг. Для женщин это осмотр акушера-гинеколога с 18 до 29 лет. Предусмотрено ПЦР-исследование мазков на возбудителей инфекции органов малого таза. С 21 года до 49 лет раз в 5 лет доступно определение ДНК вируса папилломы человека методом ПЦР. А при положительном результате цитологическое исследование для мужчин. На первом этапе положен осмотр врачом-урологом. Если уролога в поликлинике нет, прием проведет хирург, который прошел подготовку по вопросам репродуктивного здоровья. Второй этап назначают по результатам первого, если есть показания, отклонения или факторы риска. Пациентам проводят углубленные исследования. Записаться на процедуры можно через поликлинику по месту прикрепления, через портал госуслуги, регистратуру или по телефону. Курс доллара на сегодня 84.34, курс евро 95.87. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай-ФМ.

0: Валдай-ФМ.
1: Валдай-ФМ.
0: Первая местная радиостанция. 101 FM. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии Аня Кирова. В австралийском Зальцбурге неизвестные похитили 210 миниатюрных Моцартов. Фигурки были частью инсталляции немецкого художника в саду дворца Мирабель. Всего в экспозиции насчитывалось около 1000 золотистых статуэток высотой примерно 30 сантиметров. За несколько дней значительная часть экспонатов исчезла. Выставка была посвящена 270-летию Моцарта, но теперь организаторы подсчитывают ущерб. Полиция начала расследование. Пока не ясно, украли фигурки ради продажи или как сувениры. Ясно одно, кто-то унес с собой не обычные статуэтки, а целый мини-оркестр. В Восточной Хорватии фермеры все чаще переходят с кукурузы на лаванду. Причина – постоянные засухи, которые делают традиционные культуры невыгодными. Семья Черлука из города Богдановцы 10 лет назад начала заменять поля лавандином – гибридом, устойчивым к жаре. Сейчас под посадками у них 8 гектаров. Собирают урожай в начале августа, нанимая сезонных работников, которые трудятся только до полудня. Позже работать на жаре невозможно. В 2025 году в стране было уже 358 производителей лаванды, а общая площадь посадок достигла 240 гектаров. Продукцию из лаванды продают даже на центральной площади Загреба. Туристы охотно покупают сушеные цветы и изделия из них. 30 хищных кошек, в основном тигры, покидают бывший зоопарк в аргентинском городе Лухан. Долгие годы они жили в тесных клетках, без света и с плохим питанием. Зоопарк закрыли в 2020 году из-за нарушений. Международная организация FOPAVS обследовала животных, многим потребовалась ветеринарная помощь. Часть хищников отправят в заповедник в Колорадо, остальных – в другие страны. В новых местах их ждут условия, максимально приближенные к естественным. Для перевозки некоторых пришлось усыпить, другие зашли в клетки сами. Еще около 30 тигров и львов пока останутся на месте. Но главное, что вместо бетона и решеток их ждет свобода. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости со всего света. Digest News.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Ветеран войны в Персидском заливе Джек Старкс поправляется после ранения в голову. Он возвращается в родной штат Вермонт, но ранение дает о себе знать приступами амнезии. Когда Старкс обвиняет в убийстве полицейского, его направляют на психиатрическую экспертизу. Доктор Беккер использует экспериментальные методы лечения, вводя Старксу новейшие препараты. После инъекции Старксу надевают смирительную рубашку и помещают в подвал. В наркотическом опьянении мысли Старкса устремляются в будущее, где он встречает Джеки и узнает, что ему осталось жить 4 дня. Вместе с Джеки он ищет возможность убежать от судьбы. Саундтрек к фильму «Пиджак».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В день праздника Воздвижения Креста Господня на церкви введения во храм Пресвятой Богородицы в Валдае установили главный крест. Почти столетие с момента демонтажа куполов в 1932 году храм простоял без крестов. Возвращение креста стало не просто технической операцией, а событием глубокого историко-духовного значения для всего региона. Реставрацию памятника архитектуры 18 века выполняет компания «Вертикаль». Сейчас специалисты завершают воссоздание главки центрального объема церкви. Год назад, в октябре, состоялись подъем и монтаж шпиля колокольни, предыдущий крупный этап восстановления. Проект реализуется при поддержке правительства Новгородской области и Фонда регионального сотрудничества. Все работы планируется завершить до конца года, после чего в храме откроется молодежный культурно-православный центр. Акция «Открытая пятница», традиционно проводимая Новгородским музеем-заповедником, впервые состоялась в Валдае на двух площадках – в Музее колоколов и Музейном колокольном центре. В этот день оба колокольных музея были открыты для свободного посещения. Местные жители и гости города смогли ознакомиться с уникальными коллекциями, услышать звон колоколов вживую и узнать об истории валдайского колокольного промысла. Посетители, по словам организаторов, остались довольны увиденным и услышанным. Акция «Открытая пятница» – это проект, который делает музейные коллекции доступнее, приглашая публику в привычное для себя время в неформальной обстановке. Тот факт, что формат теперь выходит за пределы Великого Новгорода, говорит о его расширении и растущем интересе к региональной культуре. В Боровичах состоялся культурно-гастрономический фестиваль крошево, посвященный старинной традиции заготовки крошево, рубленных и заквашенных серых капустных листьев для новгородских щей. Валдай на фестивале представляли две команды – «Валдащи» и «Пармезан». Обе выступили зажигательно и весело, как и полагается настоящим капусторубам. А валдайские болельщики оказались самыми эмоциональными и громкими на всей площадке. Гостей ждали капустный парад с духовым оркестром, фермерский рынок, специальное капустное меню от ресторанов Москвы, Петербурга и Боровичей, мастер-классы, театральные представления и вечерний концерт. Вход был бесплатным. Глава Валдайского округа Юрий Стаде сообщил, что коммунальные службы продолжают поддерживать чистоту и порядок в окружном центре. За прошедшую неделю подметены дороги и тротуары, убраны детские площадки, скверы и парки. Очищены урны, остановочные павильоны и обочины. На очистных сооружениях приведены в порядок решетки. Помимо повседневной уборки, коммунальщики провели работы по отсыпке и профилированию дорог на улицах Некрасова и Павлова. А на улице Марии Уткиной уложено новое дорожное покрытие. Работы выполнены в рамках планового благоустройства дорожной сети населенных пунктов округа. По словам Юрия Стаде, содержание инфраструктуры в надлежащем состоянии остается одним из приоритетов местной администрации. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

0: iFM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песню скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Что случилось в нашем мире?
0: Школьник Петя – любитель помастерить и пофантазировать. Однажды соорудил космический лифт. Над ним, конечно, все смеялись. Но Петя не обиделся, а принялся за следующее изобретение. И вскоре сконструировал необычную кухню. Кухня всех привела в полный восторг, и учитель предложил послать Петю на выставку технического творчества. Саундтрек к фильму «Петька в космосе».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-номер ТУ-78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили, киевский режим ждет расплата за удары по территории России. Украине придется заплатить цену за те действия, которые имели место в последние месяцы. Сейчас это происходит. Напомню, ранее Владимир Путин отметил, Россия была готова возобновить переговоры с Киевом после выборов, но Украина попыталась нанести удары по Москве и атаковала избирательные участки. Президент неоднократно отмечал, украинские войска целенаправленно бьют по мирным жителям и гражданским объектам. Украина применяет всевозможные террористические практики и создает новые гибридные формы. Российский лидер назвал тактику, используемую вооруженными силами Украины и иностранными наемниками, государственным терроризмом. Российские войска в ответ на эти террористические атаки наносят удары по военным объектам на Украине и объектам, использующимся для нужд вооруженных сил Украины. Правительство России на год освободило от проверок бизнес, пострадавший от украинских атак. Мера применяется к коммерческим объектам, которые получили повреждения от беспилотников и других средств огневого воздействия, начиная с января 2026 года. Подчеркивается, по отношению к ним не будут проводиться плановые проверки и ряд внеплановых контрольно-надзорных мероприятий. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня и будет действовать до 1 октября 2027 года. Таким образом, удастся снизить административную нагрузку на бизнес и поддержать предприятия, которые сегодня восстанавливаются, пострадав от атак украинских вооруженных формирований. Важно, чтобы в этот период их ресурсы были сосредоточены прежде всего на восстановительных работах, а не на прохождении контрольных процедур. Рост цен на бензин может заметно повлиять на динамику стоимости непродовольственных товаров в России по итогам нынешнего года. Согласно прогнозам Минэкономразвития, цены в этой категории к декабрю вырастут на 6,7%. Таким образом, вклад подорожания бензина в рост цен на непродовольственные товары оценивается в 2,4% пункта. Данные Росстата также указывают на ускорение годовой инфляции. В августе она выросла до 6,33% после 5,98% в июле. По оценкам экспертов, повышение стоимости бензина остается одним из факторов, влияющих на динамику потребительских цен в нашей стране. 11 дней продлятся новогодние каникулы в 2027 году. Это связано с тем, что 8 января выпадает на пятницу, а праздничный период завершается в воскресенье 10 января. Несмотря на сокращение непрерывного периода отдыха, в следующем году общее количество выходных и праздничных дней в январе остается на уровне нынешнего года. Согласно Трудовому кодексу, если выходной день выпадает на нерабочий праздничный, он переносится на ближайший рабочий день, следующий за ним. Исключением являются выходные дни, совпадающие с новогодними праздниками. Они могут переноситься на любые другие рабочие дни году. Наиболее благоприятными же месяцами для оформления отпуска с финансовой точки зрения будут март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. Выгода касается сотрудников, которые получают фиксированный ежемесячный оклад. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 34 копейки. Курс единой европейской валюты – 95 рублей 87 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. В Буэнос-Айресе использованные кофейные капсулы становятся украшениями. Ювелирный дизайнер Андреа создает из них кольца, ожерелья и даже платья. Ее работы показывали на неделях моды в Аргентине. Она не единственная, кто дает вещам вторую жизнь. В городе работают клубы по ремонту изделий, где мастера чинят сломанные игрушки и вещи. В одной из мастерских старые шерстяные одеяла превращаются в дизайнерскую одежду. Такие проекты помогают изучать старинные ремесла и развивать мастерство. Переработка становится не просто трендом, а настоящим искусством. Австралийская художница Дженни Мартинелло создает из стекла традиционные формы, которые коренные жители веками плели из растительных волокон. Среди ее работ – сумки, ловушки для рыбы и корзины. Идея пришла к ней благодаря наблюдениям за мастерством родственниц. Стеклянные элементы скручивают, вытягивают и соединяют так, чтобы они напоминали плетение. В 2013 году она уже выигрывала национальную премию аборигенного искусства, а в 2026 ее работа снова стала финалистом. Дженни считает стекло еще одним способом передать традиции следующим поколениям. Ее произведения хранятся в Национальной галерее Австралии, Британском музее и других крупных собраниях. Материал хрупкий, а история в нем очень прочная. В венгерской деревне Кисамбор каждый год создают лабиринты на кукурузном поле. В этом году его тема – знаменитые сказки. Площадь поля 4,5 гектара, а длина тропы – 2,5 километра. Если не заблудиться, путь займет около часа. Но обычно никто не укладывается. Лабиринт делают волонтеры вручную, без техники и навигаторов. Тропинки прокладывают, когда кукуруза еще маленькая. А сейчас она выросла до 2,5 метров. Идея появилась 20 лет назад. Местный житель сделал лабиринт для дочери. Теперь это популярный аттракцион на весь летний сезон. Потом кукурузу собирают, и лабиринт исчезает до следующего года. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Древнейшее упоминание названия Валдай содержится в новгородской берестяной грамоте номер 740, датированной 1140 по 1151 годами, где идет речь о долге или налоге с Валдая в 15 кун. Речь, возможно, идет о регионе в целом, а не о конкретном населенном пункте, который впервые определенно упоминается в 1495 году, как деревня Валдайское селище, название дано по расположению при озере Валдай. До 1654 года – дворцовое село, затем до секуляризации 1764 года принадлежало Иверскому монастырю. В это время село носило название Богородицыно. В Валдае бывали Александр Николаевич Радищев, Александр Сергеевич Пушкин, Николай Алексеевич Некрасов, Владимир Александрович Серов, Гавриил Романович Державин, родился русский советский художник Гурьев Иван Петрович.
4: Новые треки и проверенные хиты.
5: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Коррумпированный калифорнийский политик и его наемник подстрелили лос-анджелесского детектива Мейсона Сторма. Они считали его мертвым. Но эта ошибка им дорого обойдется. Сторм живет смерти вопреки. 7 лет Сторм провел в тайном укрытии, где его выводили из коматозного состояния. Он очнулся с единственной целью – мстить. С помощью преданной сиделки он готовится к схватке. Он совершенствуется в стрельбе, отрабатывает свои навыки боевых искусств и пользуется восточной медициной, чтобы вернуть себе силы. Его мастерство развернется в полную силу. Саундтрек к фильму «Смерти вопреки».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. День праздника Воздвижения Креста Господня на церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы в Валдае установили главный крест. Почти столетие с момента демонтажа куполов в 1932 году храм простоял без крестов. Возвращение креста стало не просто технической операцией, а событием глубокого историко-духовного значения для всего региона. Реставрацию памятника архитектуры 18 века выполняет компания «Вертикаль». Сейчас специалисты завершают воссоздание главки центрального объема церкви. Год назад, в октябре, состоялись подъем и монтаж шпиля колокольни, предыдущий крупный этап восстановления. Проект реализуется при поддержке правительства Новгородской области и Фонда регионального сотрудничества. Все работы планируется завершить до конца года, после чего в храме откроется молодежный культурно-православный центр. Акция «Открытая пятница», традиционно проводимая Новгородским музеем-заповедником, впервые состоялась в Валдае на двух площадках – в Музее колоколов и Музейном колокольном центре. В этот день оба колокольных музея были открыты для свободного посещения. Местные жители и гости города смогли ознакомиться с уникальными коллекциями, услышать звон колоколов вживую и узнать об истории валдайского колокольного промысла. Посетители, по словам организаторов, остались довольны увиденным и услышанным. Акция «Открытая пятница» – это проект, который делает музейные коллекции доступнее, приглашая публику в привычное для себя время в неформальной обстановке. Тот факт, что формат теперь выходит за пределы Великого Новгорода, говорит о его расширении и растущем интересе к региональной культуре. В Боровичах состоялся культурно-гастрономический фестиваль крошево, посвященный старинной традиции заготовки крошево, рубленных и заквашенных серых капустных листьев для новгородских щей. Валдай на фестивале представляли две команды – «Валдащи» и «Пармезан». Обе выступили зажигательно и весело, как и полагается настоящим капусторубам. А валдайские болельщики оказались самыми эмоциональными и громкими на всей площадке. Гостей ждали капустный парад с духовым оркестром, фермерский рынок, специальное капустное меню от ресторанов Москвы, Петербурга и Боровичей, мастер-классы, театральные представления и вечерний концерт. Вход был бесплатным. Глава Валдайского округа Юрий Стаде сообщил, что коммунальные службы продолжают поддерживать чистоту и порядок в окружном центре. За прошедшую неделю подметены дороги и тротуары, убраны детские площадки, скверы и парки. Очищены урны, остановочные павильоны и обочины. На очистных сооружениях приведены в порядок решетки. Помимо повседневной уборки, коммунальщики провели работы по отсыпке и профилированию дорог на улицах Некрасова и Павлова. А на улице Марии Уткиной уложено новое дорожное покрытие. Работы выполнены в рамках планового благоустройства дорожной сети населенных пунктов округа. По словам Юрия Стаде, содержание инфраструктуры в надлежащем состоянии остается одним из приоритетов местной администрации. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.
1: Gonna start the rebellion, I know.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. День праздника Воздвижения Креста Господня на церкви введения во храм Пресвятой Богородицы в Валдае установили главный крест. Почти столетие с момента демонтажа куполов в 1932 году храм простоял без крестов. Возвращение креста стало не просто технической операцией, а событием глубокого историко-духовного значения для всего региона. Реставрацию памятника архитектуры 18 века выполняет компания «Вертикаль». Сейчас специалисты завершают воссоздание главки центрального объема церкви. Год назад, в октябре, состоялись подъем и монтаж шпиля колокольни, предыдущий крупный этап восстановления. Проект реализуется при поддержке правительства Новгородской области и Фонда регионального сотрудничества. Все работы планируется завершить до конца года, после чего в храме откроется молодежный культурно-православный центр. Акция «Открытая пятница», традиционно проводимая Новгородским музеем-заповедником, впервые состоялась в Валдае на двух площадках – в Музее колоколов и Музейном колокольном центре. В этот день оба колокольных музея были открыты для свободного посещения. Местные жители и гости города смогли ознакомиться с уникальными коллекциями, услышать звон колоколов вживую и узнать об истории валдайского колокольного промысла. Посетители, по словам организаторов, остались довольны увиденным и услышанным. Акция «Открытая пятница» – это проект, который делает музейные коллекции доступнее, приглашая публику в привычное для себя время в неформальной обстановке. Тот факт, что формат теперь выходит за пределы Великого Новгорода, говорит о его расширении и растущем интересе к региональной культуре. В Боровичах состоялся культурно-гастрономический фестиваль крошево, посвященный старинной традиции заготовки крошево – рубленных и заквашенных серых капустных листьев для новгородских щей. Валдай на фестивале представляли две команды – «Валдащи» и «Пармезан». Обе выступили зажигательно и весело, как и полагается настоящим капусторубам. А валдайские болельщики оказались самыми эмоциональными и громкими на всей площадке. Гостей ждали капустный парад с духовым оркестром, фермерский рынок, специальное капустное меню от ресторанов Москвы, Петербурга и Боровичей, мастер-классы, театральные представления и вечерний концерт. Вход был бесплатным. Глава Валдайского округа Юрий Стаде сообщил, что коммунальные службы продолжают поддерживать чистоту и порядок в окружном центре. За прошедшую неделю подметены дороги и тротуары, убраны детские площадки, скверы и парки. Очищены урны, остановочные павильоны и обочины. На очистных сооружениях приведены в порядок решетки. Помимо повседневной уборки, коммунальщики провели работы по отсыпке и профилированию дорог на улицах Некрасова и Павлова. А на улице Марии Уткиной уложено новое дорожное покрытие. Работы выполнены в рамках планового благоустройства дорожной сети населенных пунктов округа. По словам Юрия Стаде, содержание инфраструктуры в надлежащем состоянии остается одним из приоритетов местной администрации. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: мнения и музыки на Валдай FM.
1: Этот цветок непростой. Он волшебный. Он может исполнить все, что ты захочешь.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

Моя тяга к тебе, это в чистом виде кайф. Baby, you are my space, baby, you are my life. Я знаю, ты бесценна, всегда это ценю.

Давай закроем глаза и посидим о том, что в груди своим расскажем. Да мне накопилось так много любви.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Угадай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

вам. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.